0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Разрешите познакомить вас с нашей воскресной программой. Вначале мы установим обратную связь. Наш почтовый ящик. Эта программа посвящена нашим верным слушателям. Затем мы пригласим вас на LinguaFest – языковой фестиваль. Его организатор Петр Балаш расскажет нам, какой язык сейчас наиболее популярный в Словакии и почему английский перестанет быть привилегированным языком. И в заключение, как всегда по воскресеньям, мы приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о настоящей звезде популярной музыки, начиная с 70-х годов, Марике Гамбитовой. Она отметила свой 70-летний юбилей. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, меня всегда охватывает приятное волнение. Ожидание чего-то нового. К нам приходят новые рапорты о приеме от наших верных диексистов и сообщения от слушателей, в том числе рапорты и сообщения на английском языке. География наших слушателей заметно расширилась благодаря вещанию на коротких волнах. Нам пишут со всех континентов, не только из Европы, но и из Азии, Южной Америки, Индии, Японии и, конечно, из Китая. Вот так по всему миру разлетаются наши позывные. Нам присылают рапорты и сообщения из стран, где у нас постоянные слушатели, русскоязычные или хорошо понимающие русский. Это страны Балтии, Польша, Болгария, Грузия. Но наши главные слушатели, конечно, из России, Белоруссии и Украины. Позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Дмитрий Елагин, Саратов. День Лу, Китай, провинция Цяньсу. Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Марек Пис, Польша, Подкарпатское воеводство. Кирилл Сосновский, Ростовская область. Олег Воронов, Бежецк, Тверская область. Забытов Максим, Ярославль. Арне Тим, Эстония. Нам также написали слушатели из Екатеринбурга. Это Любовь Шлыкова, Маргарита Петушкова, Евгений Химкин, Мария Лоева, Тамара Гончарова, Владимир Чернов, Анатолий Громадский, Ольга Барбашина, Надежда Овчаренко, Елена Ершова, Сергей Панов, Борис и Алевтина Коротких. Нам пишут также Марк Котлеров из Комсомольска на Амуре, Алексей Никитин из Краснодарского края, Юрий Гаврилов, Таджикистан, Карлос Даниэл Дасильва, Бразилия, Роб Ден Бойер, Нидерланды. Спасибо вам, дорогие диексисты, за ваши рапорты о приеме. А слушателям большое спасибо за участие в нашей викторине. Лето закончилось, отпуска прошли. Мы надеемся, что наши слушатели будут писать нам чаще. Пишите о ваших впечатлениях, раздумьях, о наших программах. Нам интересно все. Пишет нам постоянный слушатель Алексей Никитин. Читаю. Дорогая радиостанция, уважаемые сотрудники РСИ, позвольте вас еще раз поздравить с таким замечательным и ни с чем не сравнимым событием – столетием радио в Словакии. Все ваши передачи достойны внимания и восхищения, какую бы тему вы ни затрагивали. Очень много узнаю о разных сферах. Вы как аудиоэнциклопедия. Спасибо вам всем огромное за ваши передачи. Особенно понравилась ваша передача о Братиславской лире от 2 августа и песня «Помаранче с Кубы» группы «Гекс». Не только музыка мне нравится в ваших передачах, абсолютно все темы, от истории фольклора до современных вызовов и технологий, поднимаются на волнах РСИ. Пожалуйста, продолжайте нас, ваших слушателей, радовать и дальше. Лично меня вы вдохновляете. Огромного счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. С уважением, ваш радиослушатель Алексей Никитин. Спасибо вам, Алексей, за ваши интересные и содержательные письма. И, конечно, за ваши теплые слова о программах РСИ. Похвала всегда приятна. Мы стараемся для вас. На этом мы закрываем наш почтовый ящик до следующего воскресенья и ждем от вас обратной связи.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
2: Добрый день, Праем.
1: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
2: Языковый фестиваль Lingua Fest.
3: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
1: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
3: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
1: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
2: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
3: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
1: В программу Lingua Fest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
2: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
3: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
2: Заумевый программ есть так называемый худобно-языковый квиз.
3: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
1: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
2: Овладание чужих языков – ужиточное, чи уж мы мала крайна,
3: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
2: Су там алай ине двоводы, претоже так, как и айто знамы словенское присловие.
3: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».

0: и экстремизма.
1: Это одним из целей этого языкового фестиваля.
2: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
0: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
1: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на словенску.
2: Ну, конечно, английский, не только в Словакии, это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык. А сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
1: Этот англосаксский модель света, возможно, не вечный, так как все те в минуле.
2: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
0: А какой язык вам ближе всего?
1: Особенно, самозрейме, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
2: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
1: Аж так не зазнаменал, але увидим, можно же, со дозвеме вяц.
0: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш. А мы продолжаем. В эфире «Музыкальные перекрестки».
3: Музыкальные перекрестки.
4: Сегодня мы расскажем о замечательной словацкой певице Марике Гомбитовой. Ее называют королевой словацкой популярной музыки. Марика Гомбитова родилась 12 сентября 1956 года в небольшом селе в районе Стропков, что на востоке Словакии. Ее любовь к музыке проявилась еще в детстве. Отец Марики играл на органе в местном костеле, а кроме того, хорошо играл на скрипке. В детстве Марика училась в музыкальной школе и всегда с удовольствием пела. Выступать она начала с 13 лет вместе со своими братьями в школьной группе «Матадор». Затем училась в техникуме в городе Кошице, а также участвовала в студенческих коллективах. В те годы появились ее первые записи на радио. В 1976 году известный музыкант и композитор Ян Кулигоцкий пригласил юную Марику Гомбитову в группу «Модус». С этого момента началась ее головокружительная карьера певицы. Послушаем песню тех лет, которую она исполняет с группой «Модус». Песня «Привязанность».

Это была песня «Привязанность» в исполнении знаменитой словацкой певицы Марики Гумбитовой в составе группы «Модус». Песню написал Ян Кулигоцкий, слова Камил Петерай. В 1979 году Марика Гумбитова успешно выступила на международном фестивале «Братиславская лира», на котором завоевала высшую награду – «Золотую лиру» за песню «Студенческая любовь», которую написал Павел Гамел на слова Камилы Петерая. После этого успеха началась сольная карьера Марики Гумбитовой. Она выпустила альбом «Девушка для дождя». В него вошел наиболее известный хит «Признание». Музыка Ян Кулигоцкого, слова Камилы Петерая. Слушаем песню.

Это была песня признания в исполнении Марики Гомбитовой. Но 30 ноября 1980 года Марика в расцвете молодости, на пике популярности, попала в автоаварию. Была очень серьезно ранена. У нее пострадал позвоночник, и, несмотря на усилия врачей, она навсегда оказалась прикована к инвалидной коляске. Публика никогда не забывала эту талантливую оригинальную певицу. В 1986 году Марика Гомбитова наконец решилась появиться перед публикой. Ее поклонники дождались и новой долгоиграющей пластинки под названием «Свободное место в сердце». А за 3 года до этого она записала альбом «Монеты на дне фонтана», который был встречен с огромным интересом. В 1986 году Марика Гомбитова начала сотрудничать с музыкантами из группы «Грэвис». Вместе с Фаши Потейдлом они помогли певице создать альбом «Свободное место в сердце». А затем были и другие песни, и новые альбомы. Марика Гомбитова иногда принимает участие в концертах, и всегда ее встречают с аплодисментами. Она передвигается в инвалидной коляске, но продолжает петь, и голос ее покоряет людей всех поколений.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, журналисты Владимир Веселов, Алена Ганева и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Разрешите познакомить вас с нашей воскресной программой. Вначале мы установим обратную связь, наш почтовый ящик. Эта программа посвящена нашим верным слушателям. Затем мы пригласим вас на LinguaFest, языковой фестиваль. Его организатор Петр Балаш расскажет нам, какой язык сейчас наиболее популярный в Словакии и почему английский перестанет быть привилегированным языком. И в заключение, как всегда по воскресеньям, мы приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о настоящей звезде популярной музыки, начиная с 70-х годов, Марике Гамбитовой. Она отметила свой 70-летний юбилей. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, меня всегда охватывает приятное волнение. Ожидание чего-то нового. К нам приходят новые рапорты о приеме от наших верных диексистов и сообщения от слушателей, в том числе рапорты и сообщения на английском языке. География наших слушателей заметно расширилась благодаря вещанию на коротких волнах. Нам пишут со всех континентов, не только из Европы, но и из Азии, Южной Америки, Индии, Японии и, конечно, из Китая. Вот так по всему миру разлетаются наши позывные. Нам присылают рапорты и сообщения из стран, где у нас постоянные слушатели, русскоязычные или хорошо понимающие русский. Это страны Балтии, Польша, Болгария, Грузия. Но наши главные слушатели, конечно, из России, Белоруссии и Украины. Позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Дмитрий Елагин, Саратов. Динь Лу, Китай, провинция Цзяньсу. Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Марек Пис, Польша, Подкарпатское воеводство. Кирилл Сосновский, Ростовская область. Олег Воронов, Бежецк, Тверская область. Забытов Максим, Ярославль. Арне Тим, Эстония. Нам также написали слушатели из Екатеринбурга. Это Любовь Шлыкова, Маргарита Петушкова, Евгений Хинкин, Мария Лоева, Тамара Гончарова, Владимир Чернов, Анатолий Громадский, Ольга Барбашина, Надежда Овчаренко, Елена Ершова, Сергей Панов, Борис и Алевтина Коротких. Нам пишут также Марк Котлеров из Комсомольска-на-Амуре, Алексей Никитин из Краснодарского края, Юрий Гаврилов, Таджикистан, Карлос Даниэл Дасильва, Бразилия, Роб Ден Бойер, Нидерланды. Спасибо вам, дорогие диексисты, за ваши рапорты о приеме. А слушателям большое спасибо за участие в нашей викторине. Лето закончилось, отпуска прошли. Мы надеемся, что наши слушатели будут писать нам чаще. Пишите о ваших впечатлениях, раздумьях, о наших программах. Нам интересно все. Пишет нам постоянный слушатель Алексей Никитин. Читаю. Дорогая радиостанция, уважаемые сотрудники РСИ, позвольте вас еще раз поздравить с таким замечательным и ни с чем не сравнимым событием – столетием радио в Словакии. Все ваши передачи достойны внимания и восхищения, какую бы тему вы ни затрагивали. Очень много узнаю о разных сферах. Вы как аудиоэнциклопедия. Спасибо вам всем огромное за ваши передачи. Особенно понравилась ваша передача о Братиславской лире от 2 августа и песня «Помаранче с Кубы» группы «Гекс». Не только музыка мне нравится в ваших передачах. Абсолютно все темы, от истории фольклора до современных вызовов и технологий, поднимаются на волнах РСИ. Пожалуйста, продолжайте нас, ваших слушателей, радовать и дальше. Лично меня вы вдохновляете. Огромного счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. С уважением, ваш радиослушатель Алексей Никитин. Спасибо вам, Алексей, за ваши интересные и содержательные письма. И, конечно, за ваши теплые слова о программах РСИ. Похвала всегда приятна. Мы стараемся для вас. На этом мы закрываем наш почтовый ящик до следующего воскресенья и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
2: Добрый день, Праем.
1: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
2: Языковый фестиваль Lingua Fest.
3: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
1: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
3: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
1: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
2: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
3: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
1: В программу Lingua Fest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
2: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
3: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
2: Заинтересованный программ есть так называемый худобно-языковый квиз.
3: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
1: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
2: Овладание чужих языков и ужиточное, чи уж мы мала крайна,
3: либо... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
2: Су там алай ине двоводы, претоже так, как и айто знамы словенское присловие.
3: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
1: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
2: Это одним из целей этого языкового фестиваля.
3: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
1: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
2: Но в сущности, самозрайме, это англичтина, а не лен тогда на словенску.
3: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием.

0: Политики меняются и отношение к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
1: А какой язык вам ближе всего?
2: Особенно, самозрейме, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я смог к таким-то активитам достать.
0: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
2: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же, содозвеме вяц.
1: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш. А мы продолжаем. В эфире «Музыкальные перекрестки».
3: Музыкальные перекрестки.
4: Сегодня мы расскажем о замечательной словацкой певице Марике Гомбитовой. Ее называют королевой словацкой популярной музыки. Марика Гомбитова родилась 12 сентября 1956 года в небольшом селе в районе Стропков, что на востоке Словакии. Ее любовь к музыке проявилась еще в детстве. Отец Марики играл на органе в местном костеле, а кроме того, хорошо играл на скрипке. В детстве Марика училась в музыкальной школе и всегда с удовольствием пела. Выступать она начала с 13 лет вместе со своими братьями в школьной группе «Матадор». Затем училась в техникуме в городе Кошице, а также участвовала в студенческих коллективах. В те годы появились ее первые записи на радио. В 1976 году известный музыкант и композитор Ян Кулигоцкий пригласил юную Марику Гомбитову в группу «Модус». С этого момента началась ее головокружительная карьера певицы. Послушаем песню тех лет, которую она исполняет с группой «Модус». Песня «Привязанность».

Это была песня «Привязанность» в исполнении знаменитой словацкой певицы Марики Гумбитовой в составе группы «Модус». Песню написал Ян Кулигоцкий, слова Камил Петерай. В 1979 году Марика Гумбитова успешно выступила на международном фестивале «Братиславская лира», на котором завоевала высшую награду – «Золотую лиру» за песню «Студенческая любовь», которую написал Павел Гамел на слова Камилы Петерая. После этого успеха началась сольная карьера Марики Гумбитовой. Она выпустила альбом «Девушка для дождя». В него вошел наиболее известный хит «Признание». Музыка Ян Кулигоцкого, слова Камилы Петерая. Слушаем песню.

Это была песня признания в исполнении Марики Гомбитовой. Но 30 ноября 1980 года Марика в расцвете молодости на пике популярности попала в автоаварию. Была очень серьезно ранена. У нее пострадал позвоночник, и, несмотря на усилия врачей, она навсегда оказалась прикована к инвалидной коляске. Публика никогда не забывала эту талантливую оригинальную певицу. В 1986 году Марика Гомбитова наконец решилась появиться перед публикой. Ее поклонники дождались и новой долгоиграющей пластинки под названием «Свободное место в сердце». А за 3 года до этого она записала альбом «Монеты на дне фонтана», который был встречен с огромным интересом. В 1986 году Марика Гомбитова начала сотрудничать с музыкантами из группы «Грэвис». Вместе с Фаши Потейдлом они помогли певице создать альбом «Свободное место в сердце». Затем были и другие песни, и новые альбомы. Марика Гомбитова иногда принимает участие в концертах, и всегда ее встречают с аплодисментами. Она передвигается в инвалидной коляске, но продолжает петь, и голос ее покоряет людей всех поколений.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, журналисты Владимир Веселов, Алена Ганева и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Разрешите познакомить вас с нашей воскресной программой. Вначале мы установим обратную связь. Наш почтовый ящик. Эта программа посвящена нашим верным слушателям. Затем мы пригласим вас на LinguaFest, языковой фестиваль. Его организатор Петр Балаш расскажет нам, какой язык сейчас наиболее популярный в Словакии и почему английский перестанет быть привилегированным языком. И в заключение, как всегда по воскресеньям, мы приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о настоящей звезде популярной музыки, начиная с 70-х годов, Марике Гамбитовой. Она отметила свой 70-летний юбилей. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, меня всегда охватывает приятное волнение. Ожидание чего-то нового. К нам приходят новые рапорты о приеме от наших верных диексистов и сообщения от слушателей, в том числе рапорты и сообщения на английском языке. География наших слушателей заметно расширилась благодаря вещанию на коротких волнах. Нам пишут со всех континентов, не только из Европы, но и из Азии, Южной Америки, Индии, Японии и, конечно, из Китая. Вот так по всему миру разлетаются наши позывные. Нам присылают рапорты и сообщения из стран, где у нас постоянные слушатели, русскоязычные или хорошо понимающие русский. Это страны Балтии, Польша, Болгария, Грузия. Но наши главные слушатели, конечно, из России, Белоруссии и Украины. Позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Дмитрий Елагин, Саратов. День Лу, Китай, провинция Цяньсу. Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Марек Пис, Польша, Подкарпатское воеводство. Кирилл Сосновский, Ростовская область. Олег Воронов, Бежецк, Тверская область. Забытов Максим, Ярославль. Арне Тим, Эстония. Нам также написали слушатели из Екатеринбурга. Это Любовь Шлыкова, Маргарита Петушкова, Евгений Химкин, Мария Лоева, Тамара Гончарова, Владимир Чернов, Анатолий Громадский, Ольга Барбашина, Надежда Овчаренко, Елена Ершова, Сергей Панов, Борис и Алевтина Коротких. Нам пишут также Марк Котлеров из Комсомольска-на-Амуре, Алексей Никитин из Краснодарского края, Юрий Гаврилов, Таджикистан, Карлос Даниэл Дасильва, Бразилия, Роб Ден Бойер, Нидерланды. Спасибо вам, дорогие диексисты, за ваши рапорты о приеме. А слушателям большое спасибо за участие в нашей викторине. Лето закончилось, отпуска прошли. Мы надеемся, что наши слушатели будут писать нам чаще. Пишите о ваших впечатлениях, раздумьях, о наших программах. Нам интересно все. Пишет нам постоянный слушатель Алексей Никитин. Читаю. Дорогая радиостанция, уважаемые сотрудники РСИ, позвольте вас еще раз поздравить с таким замечательным и ни с чем не сравнимым событием – столетием радио в Словакии. Все ваши передачи достойны внимания и восхищения, какую бы тему вы ни затрагивали. Очень много узнаю о разных сферах. Вы – как аудиоэнциклопедия. Спасибо вам всем огромное за ваши передачи. Особенно понравилась ваша передача о Братиславской лире от 2 августа и песня «Помаранче с Кубы» группы «Гекс». Не только музыка мне нравится в ваших передачах, абсолютно все темы от истории фольклора до современных вызовов и технологий поднимаются на волнах РСИ. Пожалуйста, продолжайте нас, ваших слушателей, радовать и дальше. Лично меня вы вдохновляете. Огромного счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. С уважением, ваш радиослушатель Алексей Никитин. Спасибо вам, Алексей, за ваши интересные и содержательные письма. И, конечно, за ваши теплые слова о программах РСИ. Похвала всегда приятна. Мы стараемся для вас. На этом мы закрываем наш почтовый ящик до следующего воскресенья и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
2: Добрый день, Праем.
1: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
2: Языковый фестиваль Lingua Fest.
3: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
1: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
3: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
1: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
2: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
3: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
1: В программу Lingua Fest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
2: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
3: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярная не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
2: Заумевый программ есть так называемый худобно-языковый квиз, который...
3: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
1: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
2: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мала крайна,
3: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
2: Су там але ине двоводы, потому что так как я и то слово знаем, словенское присловие.
3: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
1: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
2: Это,
3: безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
1: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
2: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на Словенску.
3: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
2: Этот англосаксский модел света, возможно, не вечный, так как все те в минуле.
3: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
1: А какой язык вам ближе всего?
2: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я себя к таким-то активитам достал.
3: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
2: Аж так не зазнаменал, але увидим, можно же содозвеме вяз.
1: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш. А мы продолжаем. В эфире «Музыкальные перекрестки».

и всегда с удовольствием пела. Выступать она начала с 13 лет вместе со своими братьями в школьной группе «Матадор». Затем училась в техникуме в городе Кошице, а также участвовала в студенческих коллективах. В те годы появились ее первые записи на радио. В 1976 году известный музыкант и композитор Ян Кулигоцкий пригласил юную Марику Гомбитову в группу «Модус». С этого момента началась ее головокружительная карьера певицы. Послушаем песню тех лет, которую она исполняет с группой «Модус». Песня «Привязанность».

Марики Гумбитовой в составе группы «Модус». Песню написал Ян Кулигоцкий, слова Камил Петерай. В 1979 году Марика Гумбитова успешно выступила на международном фестивале «Братиславская лира», на котором завоевала высшую награду – «Золотую лиру» за песню «Студенческая любовь», которую написал Павел Гамел на слова Камилы Петерая. После этого успеха началась сольная карьера Марики Гумбитовой. Она выпустила альбом «Девушка для дождя». В него вошел наиболее известный хит «Признание». Музыка Ян Кулигоцкого, слова Камилы Петерая. Слушаем песню.

Это была песня признания в исполнении Марики Гомбитовой. Но 30 ноября 1980 года Марика в расцвете молодости на пике популярности попала в автоаварию. Была очень серьезно ранена. У нее пострадал позвоночник, и, несмотря на усилия врачей, она навсегда оказалась прикована к инвалидной коляске. Публика никогда не забывала эту талантливую оригинальную певицу. В 1986 году Марика Гомбитова наконец решилась появиться перед публикой. Ее поклонники дождались и новой долгоиграющей пластинки под названием «Свободное место в сердце». А за 3 года до этого она записала альбом «Монеты на дне фонтана», который был встречен с огромным интересом. В 1986 году Марика Гомбитова начала сотрудничать с музыкантами из группы «Грэвис». Вместе с Фаши Потейдлом они помогли певице создать альбом «Свободное место в сердце». Затем были и другие песни, и новые альбомы. Марика Гомбитова иногда принимает участие в концертах, и всегда ее встречают с аплодисментами. Она передвигается в инвалидной коляске, но продолжает петь, и голос ее покоряет людей всех поколений.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, журналисты Владимир Веселов, Алена Ганева и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Разрешите познакомить вас с нашей воскресной программой. Вначале мы установим обратную связь. Наш почтовый ящик. Эта программа посвящена нашим верным слушателям. Затем мы пригласим вас на LingvaFest – языковой фестиваль. Его организатор Петр Балаш расскажет нам, какой язык сейчас наиболее популярный в Словакии и почему английский перестанет быть привилегированным языком. И в заключение, как всегда по воскресеньям, мы приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Мы расскажем о настоящей звезде популярной музыки, начиная с 70-х годов, Марике Гамбитовой. Она отметила свой 70-летний юбилей. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, меня всегда охватывает приятное волнение. Ожидание чего-то нового. К нам приходят новые рапорты о приеме от наших верных диексистов и сообщения от слушателей, в том числе рапорты и сообщения на английском языке. География наших слушателей заметно расширилась благодаря вещанию на коротких волнах. Нам пишут со всех континентов, не только из Европы, но и из Азии, Южной Америки, Индии, Японии и, конечно, из Китая. Вот так по всему миру разлетаются наши позывные. Нам присылают рапорты и сообщения из стран, где у нас постоянные слушатели, русскоязычные или хорошо понимающие русский. Это страны Балтии, Польша, Болгария, Грузия. Но наши главные слушатели, конечно, из России, Белоруссии и Украины. Позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Дмитрий Елагин, Саратов. День Лу, Китай, провинция Цзяньсу. Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Марек Пис, Польша, Подкарпатское воеводство. Кирилл Сосновский, Ростовская область. Олег Воронов, Бежецк, Тверская область. Забытов Максим, Ярославль. Арне Тим, Эстония. Нам также написали слушатели из Екатеринбурга. Это Любовь Шлыкова, Маргарита Петушкова, Евгений Хинкин, Мария Лоева, Тамара Гончарова, Владимир Чернов, Анатолий Громацкий, Ольга Барбашина, Надежда Овчаренко, Елена Ершова, Сергей Панов, Борис и Алевтина Коротких. Нам пишут также Марк Котлеров из Комсомольска-на-Амуре, Алексей Никитин из Краснодарского края, Юрий Гаврилов, Таджикистан, Карлос Даниэл да Сильва, Бразилия, Роб Ден Бойер, Нидерланды. Спасибо вам, дорогие диексисты, за ваши рапорты о приеме, а слушателям большое спасибо за участие в нашей викторине. Лето закончилось, отпуска прошли. Мы надеемся, что наши слушатели будут писать нам чаще. Пишите о ваших впечатлениях, раздумьях, о наших программах. Нам интересно все. Пишет нам постоянный слушатель Алексей Никитин. Читаю. Дорогая радиостанция, уважаемые сотрудники РСИ, позвольте вас еще раз поздравить с таким замечательным и ни с чем не сравнимым событием – столетием радио в Словакии. Все ваши передачи достойны внимания и восхищения, какую бы тему вы ни затрагивали. Очень много узнаю о разных сферах. Вы – как аудио-энциклопедия. Спасибо вам всем огромное за ваши передачи. Особенно понравилась ваша передача «Братиславской лире» от 2 августа и песня «Помаранче с Кубы» группы «Гекс». Не только музыка мне нравится в ваших передачах. Абсолютно все темы, от истории фольклора до современных вызовов и технологий, поднимаются на волнах РСИ. Пожалуйста, продолжайте нас, ваших слушателей, радовать и дальше. Лично меня вы вдохновляете. Огромного счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. С уважением, ваш радиослушатель Алексей Никитин. Спасибо вам, Алексей, за ваши интересные и содержательные письма. И, конечно, за ваши теплые слова о программах РСИ. Похвала всегда приятна. Мы стараемся для вас. На этом мы закрываем наш почтовый ящик до следующего воскресенья и ждем от вас обратной связи.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
2: Добрый день, Праем.
1: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
1: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
2: В принципе,
3: у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
1: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
2: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
3: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
1: В программу Lingua Fest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
2: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
3: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
2: Заумевый программа есть так называемый худобно-языковый квиз, который...
3: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
1: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
2: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мали, мала крайна,
3: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
2: Су там але ине двоводи, претоже так како е ајто слав знаме словенске прислови.
3: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей, гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют, начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
1: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
2: Это,
3: безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
1: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
2: Но в сучасности, самозрейме, это англичтина, а не лен тогда на Словенску.
3: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
2: Этот англосаксский модель света, возможно, не вечный, так как все те в минуле.
3: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
1: А какой язык вам ближе всего?
2: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что вдяка эсперанто сон своя к таким-то активитам достал.
3: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
2: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же, содозвеме вяц.
1: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш. А мы продолжаем. В эфире «Музыкальные перекрестки».
0: Музыкальные перекрестки.
4: Сегодня мы расскажем о замечательной словацкой певице Марике Гумбитовой. Ее называют королевой словацкой популярной музыки. Марика Гумбитова родилась 12 сентября 1956 года в небольшом селе в районе Стропков, что на востоке Словакии. Ее любовь к музыке проявилась еще в детстве. Отец Марики играл на органе в местном костеле, а кроме того, хорошо играл на скрипке. В детстве Марика училась в музыкальной школе и всегда с удовольствием пела. Выступать она начала с 13 лет вместе со своими братьями в школьной группе «Матадор». Затем училась в техникуме в городе Кошице, а также участвовала в студенческих коллективах. В те годы появились ее первые записи на радио. В 1976 году известный музыкант и композитор Ян Кулигоцкий пригласил юную Марику Гумбитову в группу «Модус». С этого момента началась ее головокружительная карьера певицы. Послушаем песню тех лет, которую она исполняет с группой «Модус». Песня «Привязанность».

Это была песня «Привязанность» в исполнении знаменитой словацкой певицы Марики Гумбитовой в составе группы «Модус». Песню написал Ян Кулигоцки, слова Камил Петерай. В 1979 году Марика Гумбитова успешно выступила на международном фестивале «Братиславская лира», на котором завоевала высшую награду – «Золотую лиру» за песню «Студенческая любовь», которую написал Павел Гамел на слова Камилы Петерая. После этого успеха началась сольная карьера Марики Гумбитовой. Она выпустила альбом «Девушка для дождя». В него вошел наиболее известный хит «Признание». Музыка Ян Кулигоцкого, слова Камилы Петерая. Слушаем песню.

Это была песня признания в исполнении Марики Гомбитовой. Но 30 ноября 1980 года Марика в расцвете молодости на пике популярности попала в автоаварию. Была очень серьезно ранена. У нее пострадал позвоночник, и, несмотря на усилия врачей, она навсегда оказалась прикована к инвалидной коляске. Публика никогда не забывала эту талантливую оригинальную певицу. В 1986 году Марика Гомбитова наконец решилась появиться перед публикой. Ее поклонники дождались и новой долгоиграющей пластинки под названием «Свободное место в сердце». А за 3 года до этого она записала альбом «Монеты на дне фонтана», который был встречен с огромным интересом. В 1986 году Марика Гомбитова начала сотрудничать с музыкантами из группы «Грэвис». Вместе с Фаши Потейдлом они помогли певице создать альбом «Свободное место в сердце». Затем были и другие песни, и новые альбомы. Марика Гомбитова иногда принимает участие в концертах, и всегда ее встречают с аплодисментами. Она передвигается в инвалидной коляске, но продолжает петь, и голос ее покоряет людей всех поколений.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, журналисты Владимир Веселов, Алена Ганева и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от Восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общие европейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раши заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов в ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. Руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом Международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.

0: В восточнославацком городе Медзилаборце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
1: Tak muzeum začal v roku 1991 jako prvá instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
2: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт художников. То есть на месте, которыми в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет пользой для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
0: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
2: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кинопоказы, на показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
0: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилаборцах становится одной из немногих площадок, где подростка будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После 3-летнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Орхола в Медзилапурце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмонд Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества. Причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Наньканском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества, а в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но, учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали использовались различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
3: Видите, что я, когда я решил студовать отбор...
2: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась те годы за рубежом и у нас?
2: В Жиаре над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
3: Кремик е вгодный с того двоводу, что ма властности, кто

0: носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
0: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
0: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
0: До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
2: Когда мы посмотрим, какие мы имеем источники энергии, так
0: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы

0: называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно.
0: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии, посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии. Причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям.
3: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общие европейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раши заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. Руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточно-словацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом Международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.

0: В восточнославацком городе Медзилаборце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана-Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
1: Tak muzeum začal v roku 1991 jako první instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
2: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт художников. То есть на месте, которому в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет пользой для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
0: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
2: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, так большим плюсом является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кинопоказы, показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
0: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилаборцах становится одной из немногих площадок, где подростков будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После 3-летнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Орхола в Медзилапурце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмон Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества. Причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Нанькайском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества. А в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали понадобились различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
3: Видите, что я, когда
2: я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась в те годы за рубежом и у нас.
3: В Жиаре
2: над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
3: Кремний вгодный с того двоводу, что ма...
2: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда. Заряда в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
2: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около

0: тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
1: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
0: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
2: До
1: сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
0: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
2: Когда мы посмотрим, какие у нас источники энергии, так…
1: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
0: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно
1: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник.

Источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии и посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии, и причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общеевропейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раши заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. Руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом Международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В восточнославацком городе Медзилабурце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
3: Tak muzeum začalo v roku 1991 jako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola.
1: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт-художников. То есть на месте, которому в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Мы очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет пользой для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
2: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. в новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах». Юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
1: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт-художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кино. Показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
2: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилапорцах становится одной из немногих площадок, где подростков будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После трехлетнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Комайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Уорхола в Медзилапорце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмон Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества. Причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Нанькайском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества. А в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали понадобились различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
3: Видите, что я, когда я решил студовать отбор...
2: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась в те годы за рубежом и у нас.
3: В Жиаре
2: над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
3: Кремний вгодный с того двоводу, что ма...
2: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда. Заряда в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
2: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
2: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования превращение солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
3: До
2: сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
3: Когда мы посмотрим, какие у нас источники энергии, так…
2: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
3: Для меня особенно.
2: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии, посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии, и причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от Восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общие европейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раши заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов в ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. Руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Юзефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом Международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.

0: В восточнославацком городе Медзилаборце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана-Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
1: Tak muzeum začalo v roku 1991 jako prvá instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
2: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт-художников. То есть на месте, которыми в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет пользой для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
0: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
2: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт-художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кино. Показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
0: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилаборцах становится одной из немногих площадок, где подростки будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После 3-летнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Орхола в Медзилапурце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмонд Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества. Причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Наньканском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества, а в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но, учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали использовались различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
3: Видите, что я кэцом сарозадол штудовать обор...
2: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась в те годы за рубежом и у нас?
2: В Жиаре над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
3: Кремик вгодный с того двоводу же ма...
2: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда. Ряда в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
2: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
2: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
3: Teraz som doteraz rozprával iba o tom absorpčnom materiáli, ale pravdepodobne ľudia si...
2: До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать-природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
3: Когда мы посмотрим, какие у нас источники энергии, так...
2: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая

мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии и посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии, и причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!